Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радиорекорд для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш почистил.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
1: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

Коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ожидается небольшой дождь и до плюс 24. И не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И можешь делать это не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Все это для детей старше 12 лет.

0: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
1: Лиц старше 18 лет.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
8: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
9: Для детей старше 12 лет.
10: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
11: Дэнс лето.

0: погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ожидается небольшой дождь и до плюс 24. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А также у нас продолжается летняя игра, в которой ты можешь стать H2O-шником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, а сейчас в Максе и в Телеге ты можешь выиграть 4 бутылочки. Просто нажми на кнопку в закрепе «Хочу пить». Скоро подведем итоги. Подписывайся и будь с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.

0: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Рекорд в Самаре – больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламной службы.

0: погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ожидается небольшой дождь и до плюс 24. И не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И можешь делать это не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Все это для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель», 13 июня, Самара, «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт 63.ру.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель», 13 июня, Самара, «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ожидается небольшой дождь и до плюс 24. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А также у нас продолжается летняя игра, в которой ты можешь стать H2O-шником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, а сейчас в Максе и в Телеге ты можешь выиграть 4 бутылочки. Просто нажми на кнопку в закрепе «Хочу пить». Скоро подведем итоги. Подписывайся и будь с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
2: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
2: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
5: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
8: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
9: Радио Рекорд Самара.
8: Присоединяйтесь.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошло. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
11: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
12: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
15: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
17: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99-90.
20: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
21: Радио Рекорд Самара.
20: Присоединяйтесь.
22: Для детей старше 12 лет.
23: Дэнс-лето. Дэнс-лето.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд.

0: К погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ожидается небольшой дождь и до плюс 24. И не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И можешь делать это не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы — ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» на декларации на сайте наш.ком.рф.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
8: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта – 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус С.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
7: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
13: Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
14: Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель», 13 июня, Самара, «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
17: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-739-2130.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 107, 8 3 2 0 48 605 6+.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А также у нас продолжается летняя игра, в которой ты можешь стать H2Oшником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, а сейчас в Максе и в Телеге ты можешь выиграть 4 бутылочки. Просто нажми на кнопку в закрепе «Хочу пить». Скоро подведем итоги. Подписывайся и будь с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
7: Dance Radio.
6: Dance.
7: Dance лето.
6: На рекорде. Yeah.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Сахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
1: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
7: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
14: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
15: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
16: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
17: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
18: Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
19: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
20: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
21: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
22: Dance Radio. Dance Лето.
21: На рекорде.
22: Рекорд.
21: Рекорд. Dance.

0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Да все нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Тринтрол.
1: Потому и не кусает.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Дэнс лето!
15: На рекорде!
14: Лето!

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А еще мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. И дальше уже ты решаешь, забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер. Все подробности и информация о накопленных литрах в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. А также дополнительный розыгрыш не пропускай в наших информационных каналах. А скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей X-Lantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальный и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
1: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Craft H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
9: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
8: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
9: Серьезно? Так можно было?
8: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
16: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
17: Дэнс лето
18: на рекорде.

0: потому и не кусают.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605, 6+.
13: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
15: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Рекорд.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А также у нас продолжается летняя игра, в которой ты можешь стать H2Ошником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, а сейчас в Максе и в Телеге ты можешь выиграть 4 бутылочки. Просто нажми на кнопку в закрепе «Хочу пить». Скоро подведем итоги. Подписывайся и будь с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Xlantix». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
10: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
11: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
14: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
15: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
16: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
19: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без...
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. И не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И можешь делать это не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы — ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода — более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости — 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Цел акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.
1: Дэнс лето.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

3 трека недели, за которые вы голосовали на сайте при помощи приложения Радио Рекорд. У нас начинается 941 выпуск Суперчарта. И, конечно же, в первую очередь я поздравляю всех слушателей с Днем России. Мы такие разные, но нас, конечно, объединяет любовь к жизни и правильная музыка. Пусть у нас всех все будет хорошо, круто, ярко и по-настоящему счастливо. Мы одна страна, мы одна большая семья. Всех с праздником. Ну и теперь музыкально подкрепим поздравления. 33 место. Здесь Green Velvet и Медуза с композицией La La Land. Композиция опускается на 6 позиций и готова

Дэнса Биби Рекса снова с нами, но теперь уже в компании вместе с Дэвидом Геттой. Их свежий сингл называется «Грустные девчонки» Sad Girls, и он выпущен на виртуальном альбоме Dirty Blonde, который вышел только на этой неделе. Рекса и Гетта — одни из самых успешных дуэтов в танцевальной музыке. У них уже были большие

0: икона электронной музыки, чей суперхит Free конца 90-х вы, конечно же, знаете. Этот трек называется Moving to the Sun, вы его много раз еще услышите. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы

0: музыку. RadioRecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
2: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
4: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» курорт. На Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
11: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
12: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
11: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
12: Серьезно? Так можно было?
11: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
13: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 13 июня. Самара. «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Первое место «Go Home with a Stranger» от Дон Диабло и Уиз Калифа. И перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место «Green Velvet»

Халифа. Это Рекорд Суперчарты, лучшие танцевальные хиты

бич-пати. В общем, ваш профессиональный ритм этого лета уже вас ждет, подготовленный настоящими специалистами от Радио Рекорд. Выбирайте свой канал и включайте летнее настроение в мобильном приложении Рекорда. Ну а мы возвращаемся в Суперчарт. Здесь 20-я строчка, о ней свежак от Avalon Rock Standard. Называется «Vertigo». Он поднимается за неделю на 6 позиций. Рекорд.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Все сложится с новым кроссовером «Тенат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
11: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Рекорд Суперчарт.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А еще мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. И дальше уже ты решаешь, забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер. Все подробности и информация о накопленных литрах в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. А также дополнительный розыгрыш не пропускай в наших информационных каналах. А скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
6: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинского». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: «ВИП-авто» приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Эксландикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. «ВИП-авто» – официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.

0: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
1: На 20-м Авалон Рокстон. 19-е Джейден Бойзен и Дэвид Гетта.

0: Стан Фишер и Tones and I. Anima, 14 место. На 13-м Sony Federa и D.O.D. Двенадцатое место — это Алан Уокер. На 11-м Оффенбах. А у нас продолжается рекорд суперчарт в эфире. Только что были треки из второй десятки, а прямо сейчас переходим к лидерам, возглавляющим наш хит-парад. Десятку лучших на этой неделе открывают Кункс и Теофолус Лондон. Работа называется «Galaxy».
1: Рекорд

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Рекорд Суперчарт.

0: чарта. Несколько недель он находился на первом месте, сегодня второе. Мощный тандем от Бибер Икса и Фейтлесс, так называется New Religion. Кто же стал лидером на этой неделе, узнаем буквально через минуту, а пока десятка лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Кунгс. На девятом Робин Шульц.

Третье место — Глеб Филипченков и компания. На втором — Биби Рикса и Фейтлесс.

месте. Но вот встречайте голландский титан Тиесто с треком Beautiful Places. Вместе с вокалисткой Брианной Грейс они поднялись с третьей строчки на вершину и свергли четырехнедельного чемпиона от Fateless и Bibi Rexha. В общем, мы

все можно находить по хэштегу Суперчарт. И не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще оставайтесь на Рекорде, конечно же, потому что сегодня в 9 вечера для тех, кто любит клубную музыку, Рекорд Клаб Чарт, которым DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки. А после, конечно же, Рекорд Пати с Виолеттой. Это был 941 выпуск Суперчарта. Меня зовут DJ Фил. Слушай.

0: Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля. Magnetic Way Park, Самара.
8: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
9: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
11: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
12: Так быстро все успел?
11: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
19: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Надежда реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Все сложится с новым кроссовером Танат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Танат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Дэнс лето!
6: На рекорде.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А также напомню себе, что каждый будний день приятнее начинать компании с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Много игр, подарков, а также неформатные композиции в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Плюс вся полезная и важная информация. А также мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт.

0: Sportkp63.ru.
1: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
6: Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
7: Для детей старше 12 лет.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
11: Рекорд.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А также у нас продолжается летняя игра, в которой ты можешь стать H2O-шником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, а сейчас в Максе и в Телеге ты можешь выиграть 4 бутылочки. Просто нажми на кнопку в закрепе «Хочу пить». Скоро подведем итоги. Подписывайся и будь с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти, код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

было молочное производство. Потом свернулось.

никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания

0: Лайк.
1: Общение.
0: Лайк.
1: Знание.
0: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. И не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И можешь делать это не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Все это для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
2: С новым кроссовером Тен 4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
4: Новый Тен Т4 L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок

0: КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну, чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Всем привет и лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 26. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А также у нас продолжается летняя игра, в которой ты можешь стать H2Ошником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, а сейчас в Максе и в Телеге ты можешь выиграть 4 бутылочки. Просто нажми на кнопку в закрепе «Хочу пить». Скоро подведем итоги. Подписывайся и будь с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-8-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+. Рекорд.

0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет. Плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.
6: И

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд Дэнс лето.

через 5 минут в Рекорд Клабе. Клаб

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Всем привет, с вами диджей Демиксер, Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, поэтому смело делайте громче. По традиции начнем с новинки. Здесь у нас композиция от Эйя Ани.
0: Рекорд Клаб.

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
1: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Яр-парк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Яр-парк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Яр-парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-3-0.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, и, конечно же, настало время послушать клубные хиты прошедших лет. Вернее, один клубный хит. И сегодня у нас в этой рубрике

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Друзья, делайте еще громче ваши радиоприемники, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка D.O.D. Closure. На втором месте Max Style и Vintage Culture Freaky One. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место забирает Miss Monique с пластинкой Hot Sauce. На этом наш черт подходит к концу, но мы с вами не прощаемся навсегда, потому что мы увидимся с вами ровно же в это прекрасное вечернее время в такую же замечательную субботу. Всем пока!

«Живая вечеринка» стартует в обновленном формате. Теперь мы добавили еще больше движа, интересных новостей и сюрпризов для вас. Все это будет сегодня, и уже в 23 часа встречайте нашу неповторимую гостью Алису Экстралаубл. Она расскажет о своих диджейских успехах, а также сыграет лайфсет. Это все в 23 часа. А уже в 0 часов наша регулярная рубрика «Знакомство», но теперь в совершенно ином формате, о котором расскажу чуть-чуть попозже. Ну а сейчас, друзья, рассказывайте вы, чем занимаетесь этим субботним вечером. Передавайте ваши приветы через наше мобильное приложение «Рекорд» и телеграм-канал. Это все шоу «Рекорд Пати». Полетели!

наша большая вечеринка. Шоу «Рекорд Пати» продолжается. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Денис Гагарин. Виолетта, привет, очень рад слышать твой голос. А я вот сегодня в Пензе работаю, развлекая туристов. Питеру и Радио Рекорд большой привет. Всех обнял и люблю. Хороших динамичных выходных. Спасибо тебе большое, Денис. А далее пишет Марат. Виолетта, привет из Перми. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Особенности Днем России. Желаю всем хорошо провести выходные, как я сейчас на рыбалке. По маршруту село аномальной зоны Пермского края, где, по легенде, приземлились инопланетяне. В далеком 80-м году и с этого времени происходит аномальное явление. Но рыба есть, пишет Марат. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо, дорогой. Классных тебе выходных. И еще пишет Антон. Хорошего вечера. Кайфуем на даче. Ребят, ну это приятно знать, приятно читать ваши сообщения. Пишите их еще больше при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Мы двигаемся дальше. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
1: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламный.

0: Это полуночные новости.
1: Библиотеки становятся все популярнее у зумеров. В 2025 году их посетили 593 миллиона раз. Это уже пятый год роста подряд. Причина не только в бесплатных книгах. Более 1400 библиотек по всей России превратились в современные пространства с Wi-Fi, VR, 3D-печатью и зонами для работы и отдыха. Фестиваль Tomorrowland признан самым ожидаемым в мире. Рейтинг составляли в течение года, анализируя поисковые запросы пользователей по всему миру. Второе место занял Coachella, а в первую шестерку также вошли Lollapalooza, Glastonbury, Burning Man и Rolling Loud. EDC Таиланд объявил программу фестиваля 2026 года. Событие пройдет с 18 по 20 декабря на Пхукете. В лайнапе Мартин Гаррикс, Тиесто, DJ Snake, Шарло Де Витте и другие звезды электронной сцены. Также организаторы добавят легендарную сцену Neon Garden, увеличив число площадок фестиваля до 6.
0: Полуновости.

0: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

слушаете шоу «Рекорд Пати», в эфире главный танцевальный, и давайте вернемся к вашим приветам. Вот есть Алексей из Ижевска, передает привет, надеюсь, что вы скоро вернетесь к нам. Не хватает очень, передаю привет всем из Ижевска, Дамиру, Сафину, Владимиру из Челябинска и всем радиолюбителям. Далее пишет Саня: «Виолетта, привет из Вологды, еще привет всем ведущим». Дальше есть еще привет от Родиона. «Виолетта, доброй ночи», пишет Родион из прекрасной Казани. «Хочу передать привет всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки в эфире Рекорда. А я тут сижу, слушаю музыку, ем плюшки с чаем. Хорошего тебе эфира, и разожги этот эфир танцевальными треками. И еще, пожалуйста, передай привет другу Искандеру, который, возможно, сейчас работает или отдыхает. Искандер, тебе отдельный классный привет». Друзья, ну и как обещала, сегодня уже буквально через 10 минут в нашей студии появится Алиса Экстралаубл со своим диджей-сетом. И также будет доступна видеотрансляция нашего шоу ВКонтакте. Поэтому переходите и делайте громче прямо сейчас.

0: танцевальная. Это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, и я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашей прекрасной гостьей Алисой Экстралаубл. Алиса, привет.
1: Привет.
0: Алис, ну что, рада тебя видеть. По плану у нас сегодня твой диджей-сет через пару минут, но прежде чем мы начнем, хочу задать тебе пару вопросов. Вот смотри, у нас в шоу есть рубрика «Знакомство», которая проходит уже несколько лет. Полстраны у нас точно перезнакомилась. А такой вопрос к тебе. Расскажи, как ты в целом относишься к знакомствам?
1: Я к знакомствам отношусь положительно. В целом, общение с интересными людьми – это очень круто, увлекательно.
0: Прекрасно.
1: Знакомства могут быть любого характера, главное, чтобы они были положительные и добрые.
0: Ага, хорошо. Скажи, а бывает ли такое, что ну вот на улице подкатывают?
1: Бывает. Бывает, и бегут за тобой, и наушники вынимают из ушей.
0: Даже так? Хорошо, а знакомство в интернете для тебя – это норм, стрём?
1: Нет, ничего стрёмного в этом нет, это нормально, тем более в наше время в целом это хорошо, да, это наши реалии.
0: Оставляем. Так, и еще такой вопрос. Как ты относишься к продаже курсов по знакомству? Знаешь, когда вот обучают пикапу. Как думаешь, это вообще полезная вещь?
1: Нет, конкретно слово «пикап» мне не нравится. Мы его не оставляем, как правило, там, возможно, я ошибаюсь, но какие-то психологические странные трюки, уловки, ну, наверное, все-таки. Если речь идет про какие-то курсы, которые помогают людям раскрепоститься, да, преодолеть какой-то барьер, то в целом это окей. Но если это какой-то пикап и манипуляции, наверное, дизлайк.
0: В общем, друзья, сегодня у нас, ну, такого лютого пикапа не будет, но будет чистая любовь и приятные знакомства. Это уже в 00:00, но а прямо сейчас мы хотим встретить Алису Экстралаубл с ее диджей-сетом. Я уверена, это будет феерично. Оставайтесь с нами.

продолжается наше шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и прямо сейчас у нас в гостях Алиса Экстралоу со своим шикарным сетом. Но, если честно, пляшем мы

сложного. Ну, ребят, вы молодцы. В любом случае, классное занятие, а самое главное, полезное. А вот пишет Алексей. Виолетта, привет, а у меня гроза. Леш, спасибо, что поделился. У нас сегодня была тоже. Вот пишет Сергей.

хорошего загара. Жена, люблю тебя очень, ты это как всегда услышишь в субботу. Да, Никита, Вика, вам тоже привет. В СНТ танкисты сейчас прилетит от Виолетты. Всем добра, это Кирилл. Ну, мы же здесь, в эфире Рекорд Класси. Продолжаем вместе с Алисой Экстралоубл дарить вам позитивное настроение. Будьте с нами и двигаемся дальше.

Меня зовут Виолетта. И подходит к концу диджейский сет Алисы. Алис, спасибо тебе большое, что приехала к нам в гости. Уверена, что это не последний диджейский сет Алисы. Ну а впереди у нас ночная сводка новостей, поэтому встречайте их прямо сейчас. Это все шоу «Рекорд Пати».

Skrillex выпустил новый альбом «Сома». В релиз вошли 13 треков, включая совместные работы с Крис Лейк, Трейси и другими артистами. Также в альбом вошли ранее выпущенные синглы «Дура», «Смоук» и «Thistle». В Великобритании предложили признать ночные клубы культурными учреждениями. С такой инициативой к правительству обратилась организация Nighttime Industries Association. Авторы письма призывают защитить клубы от сноса, роста арендной платы и давления со стороны застройщиков. Российская теннисистка Мира Андреева заработала более 3 миллионов долларов за победу на Ролан-Гаррос. Это рекордные призовые для российских игроков. При этом 19-летняя спортсменка призналась, что после турнира уговаривает родителей купить ей набор Лего. Сейчас в ее коллекции уже 5 собранных наборов. Полуновости.

Привет и послание есть от Антона. Привет, передайте, пожалуйста, всему городу Ростов-на-Дону и городу Шахтам. Всем желаю хорошего настроения, кто смотрит чемпионат мира по футболу и в целом занимается спортом. Антон, а вот это правильные слова. Вот пишет Дениса. Я, кстати, тоже на следующей неделе буду сет играть в Пензе. За вертушками не стоял 3 года, но будет точно круто. Денис, ну а мне остается пожелать тебе успехов. Пусть все пройдет классно. Всем хорошего отдыха и самого лучшего настроения. Верещагина на связи. Виолетта, зажигай. Договорились. Передайте, пожалуйста, привет от Антохи, пуфыстая Сосновки, и скажите, что человек напротив очень сильно ее любит. И еще передайте привет диджею Экстралаубл от Надин Поповски. Передаем. И поздравляем Карину с днем рождения от всей станции Радио Рекорд. Оставайся такой же прекрасной. Пусть настроение будет крутым каждый день и всего-всего самого наилучшего. Друзья, уже через несколько минут стартует в эфире рубрика «Знакомство», и здесь она тоже у нас пройдет в обновленном формате. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, впереди еще больше сюрпризов и розыгрыш нашего фирменного мерч-пака от Радио Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати, мы двигаемся дальше.

здесь у нас стартует рубрика «Знакомство». Мы соединяем сердца, и прямо сейчас в чат нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» присылайте свое имя, возраст, город и коротко о том, с кем хотите познакомиться. Я буду выбирать двух слушателей, которые находятся в поиске отношений. Для этого присылайте нам в чат мобильного приложения «Рекорд» свой возраст и номер телефона. И, естественно, в телеграм-канал вы тоже можете это делать. Не забывайте еще прикреплять свою фотографию. Я побежала звонить двум нашим участникам. Отправляйте номер телефона еще разочек в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите, из какого вы города и сколько вам лет. Я же выберу двух счастливчиков, которым позвоню через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: Краш-тест на рекорде.
1: В эфире шоу «Рекорд Пати», и у нас рубрика «Знакомство». По-другому называется «Краш-тест». И сейчас вместе с нами Петр и Юлия, которые как раз-таки стали счастливчиками. И, возможно, у них закрутятся, замутятся какие-то отношения. В общем, узнаем. Ребят, привет.
2: Привет.
1: Петр.
3: Да, доброй ночи.
1: Доброй ночи. Так, давайте краткий опросик. Юля, сколько лет вам, если не секрет?
2: 35.
1: Петр, сколько лет вам?
3: Мне 30.
1: 30 и 35. Ну, в целом, очень хорошие возрасты. И сейчас как раз-таки мы будем узнавать у вас несколько вопросов, связанных где-то с музыкой, где-то не совсем с ней. И после этого нейросеть скажет нам прогноз. Чуть-чуть такой астрологический, чуть-чуть правдивый, чуть-чуть настоящий. В общем, проанализирует на основе ваших предпочтений и даст нам результат. Ну что, вы готовы? Отвечайте, пожалуйста, быстро, ненавязчиво. Первое, что приходит в голову. Готовы?
2: Да.
3: Готовы.
1: Итак, транс или драм-н-бейс?
2: Драм-н-бейс.
3: Транс.
1: Ага, отлично. Собаки или кошки?
2: Собаки.
1: Совпали. Замечательно. Кофе или чай?
3: Кофе.
2: Чай.
1: Замечательно. Итак, буквально через несколько секунд вернусь в эфир уже с результатами от нашей нейросети. Ну а пока, ребят, оставайтесь на связи. Дальше впереди у нас танцевальные хиты рекорда.
0: Краш-тест. Твоя совместимость.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, возвращаюсь к вам с итогами нашей пары Юлии и Петра. И сейчас как раз-таки мы узнаем, что же может ждать их в отношениях. Пара с высоким потенциалом, разные музыкальные миры не разведут вас, а создадут уникальный саундтрек отношений. Если вы научитесь уступать пульт от колонки, танцевать до утра вы точно будете, правда, по очереди. Полчаса его транс, а полчаса ее дикий драм-н-бейс. Ну а потом вместе выгуливаете пса в тишине. Психологически это почти идеальный баланс. Ну что, ребята, я теперь предлагаю вам переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд, друг другу помахать и отправляться на свидание. Ну а еще больше знакомств и интересных слушателей у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Переходите туда прямо сейчас, оставляйте информацию о себе, знакомьтесь и общайтесь.
0: Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

продолжается шоу «Рекорд Пати». Это рубрика «Знакомство». И давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет Рустам. Всем добрый вечер. Я из Тверской области. Мне 38 лет. Хочу познакомиться. Пишет Юлия. 34 года. Айтишница-садовод. Познакомлюсь с таким же из Москвы. Пишет Алексей. В Подмосковье живу в лесу. Около парка. В элитном жилом комплексе. Алексей, ну не будьте так скромны. Рассказывайте, где конкретно, да? В каком лесу, где вас можно найти? 37 лет. Все есть, кроме жены, пишет Алеша. Ищу жену, в общем, увлечение, помогаю приюту для животных, много читаю, люблю путешествовать. Кого заинтересовал, пишите в личку, девочки, ну пишите такому прекрасному парню. Ищу девушку, которая будет любить по-настоящему меня, ну и, естественно, не помешало бы найти тут хороших друзей, с кем можно пообщаться на разные темы. А этим как раз-таки мы и займемся после наших новостей.

0: Это полуночные новости.
1: Более половины россиян испытывают цифровую перегрузку из-за постоянного потока информации и уведомлений. По данным исследования, 57% пользователей устают от пребывания в сети. Чтобы снизить стресс, россияне чаще всего чистят устройство от лишних файлов, отписываются от ненужных каналов и ограничивают уведомления. Xbox готовит масштабные сокращения. По данным СМИ, игровое подразделение Microsoft может уволить около 1000 сотрудников на фоне падения выручки. Несмотря на инвестиции свыше 20 миллиардов долларов за последние 5 лет, доходы Xbox за этот период сократились примерно на полмиллиарда долларов. В соцсетях набирает популярность новый тренд – июньская теория. Пользователи социальных сетей считают, что именно июнь чаще всего приносит новые знакомства и романтические отношения. Сторонники объясняют это сразу несколькими факторами. Летом люди чаще выходят из дома и посещают мероприятия. Увеличивается число знакомств, а также улучшается настроение из-за длинного светового дня. Дополнительно тренд подогрели астрологи, связав июнь 2026 года с благоприятным влиянием планет. На фоне усталости от дейтинга идея месяца любви стала особенно вирусной.
0: Полуновости.

Завершаем Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сегодня у нас была программа в новом формате. У меня в гостях играла свой сет гостя, диджей Extra Lovable. Мы узнали, что Петр и Юлия – почти идеальный мэтч, которые прекрасно подходят друг другу по версии искусственного интеллекта. Ну а что покажет реальная жизнь, увидим. Спасибо, что сегодня были с нами. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радиорекорд для детей старше 12 лет.

здоровый образ жизни ведут те, у кого не хватает денег вести нездоровый.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.